мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь,

0: Это же вам не лезгинка. Лезгинка, лезгинка, лезгинка, лезгинка.
1: Хорошо смеяться над больными людьми.
2: Алкоголики — это наш прошлый.

0: говорится. Хорошо.
1: А хорошо жить еще лучше.
2: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было,

ведь это проводы любви. Для кого-то просто легкая погода, а ведь это проводы любви.

звучал для нас море голубой матис. Последний раз я видел вас, праздновал свой час отлив.

пляж, только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

не страшила ее смерть. Скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

словно невзначай дрогнули твои губы. Где они сейчас, радости былых лет? Что-то говорить, что-то обещать глупо.

0: Скеллаге.
1: И пусть для всех ты далеко не ангел, нужна поддержка друга и тебе.
0: Но оторвитесь вы

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 часов.
0: Авторадио.

выйдет в срок. Лишь сентябрь листвою зажелтеет, поцелуй оставила в залог. На вокзал умчалась по аллее, бросил я учебу и работу, стал пером, прибежищем души. Вдалеке ты встретила кого-то, и ко мне твой поезд не спешил. Осень всю прождал я на перроне, зонтик все носил я для тебя. Но не в том ты ехала в вагоне, по железным

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

То раз с утра все не так. Если пришла пора сделать шаг, если ты одинок, значит, настал твой срок. И ждет за углом перекресток семи дорог. Там не найти людей, там нет машин, есть только семь путей, и ты один. И как повернуть туда, где светит твоя звезда?

за осенью. Красное лето придет, придет. Зашумят сады, клёны пьяные. Только жаль, что тебя мне никто не вернет. Указала судьба, дороги разные.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
3: Yeah.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Добрым утром, город мой, пробуждайся. День-денек славным быть обещал. Я с ноги той, что надо, поднялся. Не разлил, не разбил, не упал. Вот и принимай настрой, город мой. Вот и подыши теплом, мой родной. Сегодня я хочу пойти погулять.

0: Реклама. Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
1: Правда? Какую?
0: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
1: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
0: Конечно.
2: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
3: Предложение супервыходных в Lidl с 19 сентября. Морковь 1 килограмм с Lidl Plus 39 центов. На ассортимент мороженого Gelatelli с Lidl Plus скидка 30%. И свиная лопатка 1 килограмм 2,29. Lidl стоит того.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте топоры. Вы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзо Пероне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем сегодня с полезной информации для автомобилистов, у которых после замены колес остались старые шины. В Латвии продолжается акция «Дай шинам вторую жизнь», в рамках которой изношенные покрышки отправляют на переработку. В Риге старые легковые шины принимают в комплексе по обращению с отходами на улице Атласа. Для предприятий акция продлена до 25 сентября. Одно юридическое лицо может бесплатно сдать до 500 легковых шин. Для этого необходимо заранее подать электронную заявку и забронировать время. Для частных автовладельцев условия другие. Бесплатно принимают до 4 легковых шин с одного автомобиля. Предварительная запись не требуется, шины можно привезти в рабочий день с 9 утра до 4 часов дня. Есть и несколько требований. Покрышки должны быть без дисков и без земли, листьев и другого мусора.

0: Если старые шины отправляются на переработку, самое время достать зимний комплект и посмотреть, в каком он состоянии. До обязательной сезонной замены еще есть время, но откладывать проверку до первого снега не стоит. Минимальная допустимая глубина протектора составляет 4 мм. Но глубина протектора является только одним из параметров. Стоит внимательно осмотреть боковины. На них не должно быть глубоких трещин, вздутий и других повреждений. Нужно обратить внимание и на равномерность износа. Если одна сторона протектора заметно изношена сильнее другой, перед установкой нового комплекта стоит проверить углы установки колес и состояние. И еще одно важное напоминание касается маркировки зимних шин. На боковине должен присутствовать символ горы с тремя вершинами, внутри которой находится снежинка. Именно такой символ подтверждает соответствие шины требованиям для эксплуатации в зимних условиях. А вот хорошо знакомой маркировки M плюс S самой по себе уже недостаточно. Поэтому особенно внимательно стоит проверить старые зимние комплекты. Протектор у такой шины еще может быть глубоким, но без символа горы и снежинки использовать ее в обязательный зимний период нельзя. На этом пока все.
1: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия. Реклама.
2: Viens, divi, trīs cenas krīt. Samazini cenas ar Paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 liters, 1,69 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša filēja. Well done! Sālīta vai augsti kūpināta. 100 gramu, 1,79 €. Lasis adzesēts. 6,99 € kilogramā. Maxima.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

0: живем.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Пенкин. Старый клен. Запись выступления январь 2018 года.
2: Ну, я хочу немножко людей вернуть чуть-чуть в прошлое, поностальгировать.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу сервис.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 11 часов.
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда дома все работает спокойно, можно почувствовать комфорт и уверенность. Но если стиральная машина начинает шуметь или вовсе отказывается открывать крышку, привычный порядок сразу дает сбой. Одна из частых причин вибрации – изношенные амортизаторы или кронштейн бака. Даже если машинка стоит ровно, внутренние детали могут уставать. Иногда после стирки крышка не открывается. Чаще всего это не поломка, а защита. Люк остается заблокированным, пока барабан не остановится, или пока внутри остается вода. Если вода уже ушла, а замок не отпускает, возможно, перегорел блокиратор. Тогда нужно обесточить машину и осторожно открыть вручную через нижнюю панель. Главное не тянуть с усилием, чтобы не повредить фиксаторы. А вот когда машина не набирает воду, причина может быть в клапане или забитом фильтре. А если не сливает воду, значит проблема в сливном шланге или насосе. Чтобы техника служила долго, не перегружайте барабан и не пересыпайте порошок. Все просто. Внимание и аккуратность продлевают срок службы любой стиральной машины.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
4: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
5: Правда? Какую?
4: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
5: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
4: Конечно.
6: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
0: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визлас Кенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: Интересный факт.
1: Генри Форд ввел слово «тюнинг» как сленговое обозначение точной регулировки катушек зажигания. В те времена механики на слух настраивали катушки так, чтобы они гудели в унисон. Это означало, что двигатель работает идеально. Если гул различался, требовалась перенастройка. Сегодня тюнинг охватывает все. От чип-тюнинга до изменения внешнего вида.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, €79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €14.99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, €6.99. Lidl. Стоит того.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как прогулки влияют на здоровье и поведение собаки. Сколько раз в день нужно выходить на улицу с питомцем? И почему регулярность важна для его благополучия? Собаки – активные животные, и прогулки для них не просто развлечение. Они помогают поддерживать мышечный тонус, укреплять сердце, снижать уровень тревоги и получать необходимые сенсорные впечатления. Оптимальное количество прогулок зависит от возраста, породы, состояния здоровья и уровня активности собаки. Многим взрослым собакам достаточно выходить на улицу два раза в день – утром и вечером. Утренний выход помогает снять накопившееся за ночь напряжение, размять тело и начать день с приятной физической активности. Вечерняя прогулка позволяет собаке сжечь оставшуюся энергию и легче засыпать ночью. Для щенков и молодых собак этого может быть недостаточно. Им требуется больше коротких выходов, поскольку их энергия и потребность в движении выше. Регулярные, но не слишком длинные прогулки помогают укреплять кости, социализироваться и учиться взаимодействию с окружающим миром. Нередко щенки гуляют 3 или 4 раза в день, особенно в период адаптации к новым условиям. Пожилым собакам или тем, у кого есть проблемы со здоровьем, тоже полезны частые, спокойные прогулки. Они помогают поддерживать подвижность суставов и предотвращают скуку. Важно ориентироваться на состояние животного. Если пес устает быстрее, лучше сократить время, но не исключать прогулки вовсе. Лучше несколько раз в день выходить на улицу на короткие, но спокойные прогулки, чем один раз надолго и с сильной активностью. Частые прогулки помогают собаке справляться со стрессом, предотвращают разрушительное поведение в доме и способствуют лучшему общению с человеком. Если человек замечает, что собака беспокойна, скулит или старается привлечь внимание, это может быть знаком, что прогулки следует сделать более частыми или более насыщенными по активности. В таких случаях полезно наблюдать за реакциями питомца и корректировать режим, чтобы прогулки приносили удовольствие. И пока мы учимся замечать потребности собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио.

0: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
1: На первом автомобильном.
2: Mm-hmm.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Хайер и Кэнди, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Хайер и Кэнди. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā. We'll be right back.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.
2: Скоро-скоро на лугах

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем сегодня с полезной информации для автомобилистов, у которых после замены колес остались старые шины. В Латвии продолжается акция «Дай шинам вторую жизнь», в рамках которой изношенные покрышки отправляют на переработку. В Риге старые легковые шины принимают в комплексе по обращению с отходами на улице Атласа. Для предприятий акция продлена до 25 сентября. Одно юридическое лицо может бесплатно сдать до 500 легковых шин. Для этого необходимо заранее подать электронную заявку и забронировать время. Для частных автовладельцев условия другие. Бесплатно принимают до 4 легковых шин с одного автомобиля. Предварительная запись не требуется, шины можно привезти в рабочий день с 9 утра до 4 часов дня. Есть и несколько требований. Покрышки должны быть без дисков и без земли, листьев и другого мусора. Если старые шины отправляются на переработку, самое время достать зимний комплект и посмотреть, в каком он состоянии. До обязательной сезонной замены еще есть время, но откладывать проверку до первого снега не стоит. Минимальная допустимая глубина протектора составляет 4 мм. Но глубина протектора является только одним из параметров. Стоит внимательно осмотреть боковины. На них не должно быть глубоких трещин, вздутий и других повреждений. Нужно обратить внимание и на равномерность износа. Если одна сторона протектора заметно изношена сильнее другой, перед установкой нового комплекта стоит проверить углы установки колес и состояние. И еще одно важное напоминание касается маркировки зимних шин. На боковине должен присутствовать символ горы с тремя вершинами, внутри которой находится снежинка. Именно такой символ подтверждает соответствие шины требованиям для эксплуатации в зимних условиях. А вот хорошо знакомой маркировки M плюс S самой по себе уже недостаточно. Поэтому особенно внимательно стоит проверить старые зимние комплекты. Протектор у такой шины еще может быть глубоким, но без символа горы и снежинки использовать ее в обязательный зимний период нельзя. На этом пока все.
0: «Автомеханика». Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādījumam.

0: Īšanai. Vairāk aeprodukti.lv.
1: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на билишесервис.лв.

Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Жуков. «Я не отдам тебя никому». Живое выступление 2018 года.

Песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Конечная остановка.
1: Во всем мире есть множество блюд, которые объединяют простоту и вкус. Одно из них – чебурек. Золотистый, сочный и знакомый каждому. Слово «чебурек» происходит от крымско-татарского слова, которое означает «сырой пирожок». Первоначально оно указывало на то, что начинка кладется не обжаренной, а прожарка происходит в масле. Согласно легендам, первые чебуреки жарились прямо на щитах монголо-татарских воинов, а потом рецепт перекочевал в крымско-татарскую кухню. Сегодня этот полукруглый пирожок стал символом уличной еды и домашнего тепла. Для начала приготовьте фарш. Лучше смесь говядины и баранины. Пропустите через мясорубку вместе с луком или добавьте мелко нарезанный лук. Посолите, поперчите и хорошо вымесите, чтобы масса стала эластичной и однородной. В теплой воде растворите яйцо и щепотку соли. Затем постепенно добавьте эту жидкость в просеянную муку, замешивая крутое тесто. Разделите тесто на 6 одинаковых частей. Каждую раскатайте в тонкий круг толщиной около 2 мм. Половину круга воспользуйтесь как основу. На нее аккуратно выложите фарш, отступив от края примерно 2 сантиметра. Накройте начинку второй половиной теста и плотно защипните края методом вилки или пальцевыми зубчиками. Нагрейте хорошее количество подсолнечного масла в глубокой сковороде до средневысокой температуры. Аккуратно опускайте чебуреки одну за другой и жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны, пока тесто не приобретет золотистый цвет и хрустящую корочку. Когда внешняя корочка станет румяной, а внутри вы почувствуете легкий сок, снимите чебуреки шумовкой и дайте стечь лишнему маслу. Затем выложите на бумажные полотенца. Подавать можно с зеленью или ломтиком лимона. И пусть каждая остановка по пути домой будет вкусной. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера. Выставочный зал с лучшими брендами косметики.

0: Интересный факт.
1: Одна из самых больших дорожных пробок за всю историю использования человеком автомобиля образовалась в Нидерландах из-за гололеда. Общая длина заторов составила 975 километров.
0: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу-сервис.
2: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга молодой картофель 1 килограмм с Lidl Plus 25 центов. Цыпленок бройлер 1 килограмм 2,79. И грецкие орехи 500 грамм 4,19. Lidl стоит того.
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: мотор.
1: Киноафиша. Истории о людях, которые меняли мир не сразу, а через ошибки и конфликты, всегда звучат особенно интересно. В этом выпуске киноафиши речь пойдет о фильме «Джобс. Империя соблазна». Это биографическая драма о становлении Стива Джобса, одного из самых влиятельных предпринимателей нашего времени. Главную роль исполнил Эштон Кутчер. Картина охватывает несколько десятилетий жизни героя и показывает путь от студента и хиппи до главы технологической корпорации. Сюжет начинается с презентации первого портативного музыкального плеера, а затем возвращает зрителя в молодость Джобса. Он бросает колледж, увлекается философией, восточной культурой и экспериментами с сознанием, но при этом ищет собственный путь. Вернувшись домой, он объединяется с другом Стивом и вместе с ним начинает собирать первые персональные компьютеры, буквально в гараже. Компания растет, появляются инвесторы, деньги и слава, но вместе с этим усиливаются жесткость, конфликты и сложные отношения с близкими людьми. Джобс отдаляется от друзей, долго не признает собственную дочь и постепенно теряет поддержку внутри созданной им компании. Кульминацией становится момент, когда Джобса отстраняют от работы в Apple. После вынужденного ухода он создает новую компанию, переосмысливает свою жизнь, а спустя годы возвращается туда, откуда все начиналось. Финал фильма подводит к его второму приходу в Apple и рождению новой философии бренда. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
3: Снято.
4: Реклама.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте «Билешу Сервис». Не пропусти.
6: Еще не

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
2: Лидл предлагает Бюк Бикёк. Неделя французской кухни. 17 сентября. Мороженое 498 грамм, 2,99. Вяленая колбаса 250 грамм, 3,29. И королевские креветки 250 грамм, 4,49. Насладитесь вкусами французской кухни. Лидл. Стоит того.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетный сервис. Звук живой.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем сегодня с полезной информации для автомобилистов, у которых после замены колес остались старые шины. В Латвии продолжается акция «Дай шинам вторую жизнь».

0: в рамках которой изношенные покрышки отправляют на переработку. В Риге старые легковые шины принимают в комплексе по обращению с отходами на улице Атласа. Для предприятий акция продлена до 25 сентября. Одно юридическое лицо может бесплатно сдать до 500 легковых шин. Для этого необходимо заранее подать электронную заявку и забронировать время. Для частных автовладельцев условия другие. Бесплатно принимают до 4 легковых шин с одного автомобиля. Предварительная запись не требуется, шины можно привезти в рабочий день с 9 утра до 4 часов дня. Есть и несколько требований. Покрышки должны быть без дисков и без земли, листьев и другого мусора. Если старые шины отправляются на переработку, самое время достать зимний комплект и посмотреть, в каком он состоянии. До обязательной сезонной замены еще есть время, но откладывать проверку до первого снега не стоит. Минимальная допустимая глубина протектора составляет 4 мм. Но глубина протектора является только одним из параметров. Стоит внимательно осмотреть боковины. На них не должно быть глубоких трещин, вздутий и других повреждений. Нужно обратить внимание и на равномерность износа. Если одна сторона протектора заметно изношена сильнее другой, перед установкой нового комплекта стоит проверить углы установки колес и состояние. И еще одно важное напоминание касается маркировки зимних шин. На боковине должен присутствовать символ горы с тремя вершинами, внутри которой находится снежинка. Именно такой символ подтверждает соответствие шины требованиям для эксплуатации в зимних условиях. А вот хорошо знакомой маркировки M плюс S самой по себе уже недостаточно. Поэтому особенно внимательно стоит проверить старые зимние комплекты. Протектор у такой шины еще может быть глубоким, но без символа горы и снежинки использовать ее в обязательный зимний период нельзя. На этом пока все.
1: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия. Реклама.
2: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. 17 сентября. Аккумуляторный воздуходув для сбора листьев 59 евро. Измельчитель веток 85 евро. И аккумуляторная цепная пила 49 евро. Lidl. Стоит того.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Коллектив «Машины времени» по праву считается родоначальником классического русского рока и внес, конечно, неоценимый вклад в музыкальную культуру. Машинисты не только первыми стали сочинять и исполнять рок-музыку на русском языке, но и наполнили ее глубоким смыслом, тем самым заставляя аудиторию задуматься о важных общечеловеческих проблемах. За полвека творчество «Машины времени» не утратило своей актуальности и является своеобразным эталоном музыкального стиля, как для миллионов поклонников, так и для многочисленных коллег по цеху. В проекте «Живой звук» песня «Разговор в поезде» в живом исполнении коллектива «Машина времени».

Но поезд идет, бутыль опустела и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон. Один говорил, наша жизнь — это поезд, другой говорил,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда дома все работает спокойно, можно почувствовать комфорт и уверенность. Но если стиральная машина начинает шуметь или вовсе отказывается открывать крышку, привычный порядок сразу дает сбой. Одна из частых причин вибрации – изношенные амортизаторы или кронштейн бака. Даже если машинка стоит ровно, внутренние детали могут уставать. Иногда после стирки крышка не открывается. Чаще всего это не поломка, а защита. Люк остается заблокированным, пока барабан не остановится или пока внутри остается вода. Если вода уже ушла, а замок не отпускает, возможно, перегорел блокиратор. Тогда нужно обесточить машину и осторожно открыть вручную через нижнюю панель. Главное не тянуть с усилием, чтобы не повредить фиксаторы. А вот когда машина не набирает воду, причина может быть в клапане или забитом фильтре. А если не сливает воду, значит проблема в сливном шланге или насосе. Чтобы техника служила долго, не перегружайте барабан и не пересыпайте порошок. Все просто. Внимание и аккуратность продлевают срок службы любой стиральной машины.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
6: Меняю серую осень на вечное лето, и с колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Интересный факт.
1: В автогонках «Формула-1» женщины могут участвовать наравне с мужчинами. Однако за всю историю соревнований в них принимало участие только 5 женщин, из которых лишь 2 смогли преодолеть квалификацию и завершить гонку. В 1975 году итальянка Лелла Ломбарди сумела в одном из гран принабрать очки. Больше повторить этот успех не удавалось ни одной женщине.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как прогулки влияют на здоровье и поведение собаки. Сколько раз в день нужно выходить на улицу с питомцем? И почему регулярность важна для его благополучия? Собаки – активные животные, и прогулки для них не просто развлечение. Они помогают поддерживать мышечный тонус, укреплять сердце, снижать уровень тревоги и получать необходимые сенсорные впечатления. Оптимальное количество прогулок зависит от возраста, породы, состояния здоровья и уровня активности собаки. Многим взрослым собакам достаточно выходить на улицу два раза в день – утром и вечером. Утренний выход помогает снять накопившееся за ночь напряжение, размять тело и начать день с приятной физической активности. Вечерняя прогулка позволяет собаке сжечь оставшуюся энергию и легче засыпать ночью. Для щенков и молодых собак этого может быть недостаточно. Им требуется больше коротких выходов, поскольку их энергия и потребность в движении выше. Регулярные, но не слишком длинные прогулки помогают укреплять кости, социализироваться и учиться взаимодействию с окружающим миром. Нередко щенки гуляют 3 или 4 раза в день, особенно в период адаптации к новым условиям. Пожилым собакам или тем, у кого есть проблемы со здоровьем, тоже полезны частые, спокойные прогулки. Они помогают поддерживать подвижность суставов и предотвращают скуку. Важно ориентироваться на состояние животного. Если пес устает быстрее, лучше сократить время, но не исключать прогулки вовсе. Лучше несколько раз в день выходить на улицу на короткие, но спокойные прогулки, чем один раз надолго и с сильной активностью. Частые прогулки помогают собаке справляться со стрессом, предотвращают разрушительное поведение в доме и способствуют лучшему общению с человеком. Если человек замечает, что собака беспокойна, скулит или старается привлечь внимание, это может быть знаком, что прогулки следует сделать более частыми или более насыщенными по активности. В таких случаях полезно наблюдать за реакциями питомца и корректировать режим, чтобы прогулки приносили удовольствие. И пока мы учимся замечать потребности собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 8-е место.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
1: В театре Чехова будет...
2: Тише!
1: Что такое?
2: По-русски об искусстве нельзя.
1: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
2: Что еще ты мне не скажешь?
1: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Эзи Калнаня.
2: Один за всех.
1: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
2: Цитаты и стихи можно.
3: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
2: Понравилось?
1: Поэт.
2: Где встретимся?
1: Встретимся в Чехове.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханза Перроне. Информация ХБФЛВ и Билишу Сервис.
0: Вы слушаете суперхиты авторадио Латвия.
4: Седьмое место.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 6-е место.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». Пятое место.

0: Реклама.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
1: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
2: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». 4-е место.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Реклама.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вокруг.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

0: в жизнь.
1: В эфире главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. Истории о людях, которые меняли мир не сразу, а через ошибки и конфликты, всегда звучат особенно интересно. В этом выпуске киноафиши речь пойдет о фильме «Джобс. Империя соблазна». Это биографическая драма о становлении Стива Джобса, одного из самых влиятельных предпринимателей нашего времени. Главную роль исполнил Эштон Кутчер. Картина охватывает несколько десятилетий жизни героя и показывает путь от студента и хиппи до главы технологической корпорации. Сюжет начинается с презентации первого портативного музыкального плеера, а затем возвращает зрителя в молодость Джобса. Он бросает колледж, увлекается философией, восточной культурой и экспериментами с сознанием, но при этом ищет собственный путь. Вернувшись домой, он объединяется с другом Стивом и вместе с ним начинает собирать первые персональные компьютеры, буквально в гараже. Компания растет, появляются инвесторы, деньги и слава, но вместе с этим усиливаются жесткость, конфликты и сложные отношения с близкими людьми. Джобс отдаляется от друзей, долго не признает собственную дочь и постепенно теряет поддержку внутри созданной им компании. Кульминацией становится момент, когда Джобса отстраняют от работы в Apple. После вынужденного ухода он создает новую компанию, переосмысливает свою жизнь, а спустя годы возвращается туда, откуда все начиналось. Финал фильма подводит к его второму приходу в Apple и рождению новой философии бренда. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
3: Реклама.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти! Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Интересный факт.
1: Слово «Land» в названии автомобиля Toyota Land Cruiser компания Toyota позаимствовала у названия другой марки – Land Rover. А до этого Land Cruiser назывался Toyota Jeep. Японцы считали, что слово «джип» обозначает тип автомобиля. Хотя на самом деле «джип» — это торговая марка, которая принадлежала компании Chrysler.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

Авторадио Латвия. Живой звук. Николай Носков. На меньшее я не согласен. Живое выступление 2021 года.

0: эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.
1: This is the story of my baker.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем сегодня с полезной информации для автомобилистов, у которых после замены колес остались старые шины. В Латвии продолжается акция «Дай шинам вторую жизнь», в рамках которой изношенные покрышки отправляют на переработку. В Риге старые легковые шины принимают в комплексе по обращению с отходами на улице Атласа. Для предприятий акция продлена до 25 сентября. Одно юридическое лицо может бесплатно сдать до 500 легковых шин. Для этого необходимо заранее подать электронную заявку и забронировать время. Для частных автовладельцев условия другие. Бесплатно принимают до 4 легковых шин с одного автомобиля. Предварительная запись не требуется, шины можно привезти в рабочий день с 9 утра до 4 часов дня. Есть и несколько требований. Покрышки должны быть без дисков и без земли, листьев и другого мусора. Если старые шины отправляются на переработку, самое время достать зимний комплект и посмотреть, в каком он состоянии. До обязательной сезонной замены еще есть время, но откладывать проверку до первого снега не стоит. Минимальная допустимая глубина протектора составляет 4 мм. Но глубина протектора является только одним из параметров. Стоит внимательно осмотреть боковины. На них не должно быть глубоких трещин, вздутий и других повреждений. Нужно обратить внимание и на равномерность износа. Если одна сторона протектора заметно изношена сильнее другой, перед установкой нового комплекта стоит проверить углы установки колес и состояние. И еще одно важное напоминание касается маркировки зимних шин. На боковине должен присутствовать символ горы с тремя вершинами, внутри которой находится снежинка. Именно такой символ подтверждает соответствие шины требованиям для эксплуатации в зимних условиях. А вот хорошо знакомой маркировки M+S самой по себе уже недостаточно. Поэтому особенно внимательно стоит проверить старые зимние комплекты. Протектор у такой шины еще может быть глубоким, но без символа горы и снежинки использовать ее в обязательный зимний период нельзя. На этом пока все.
0: «Автомеханика». Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Говорят, у Лиды кончилась либидо.
3: Да ладно.
2: Говорят, у Светы в 40 мужа нету.
3: Ну и ладно.

0: Во всем мире есть множество блюд, которые объединяют простоту и вкус. Одно из них – чебурек. Золотистый, сочный и знакомый каждому. Слово «чебурек» происходит от крымско-татарского слова, которое означает «сырой пирожок». Первоначально оно указывало на то, что начинка кладется не обжаренной, а прожарка происходит в масле. Согласно легендам, первые чебуреки жарились прямо на щитах монголо-татарских воинов, а потом рецепт перекочевал в крымско-татарскую кухню. Сегодня этот полукруглый пирожок стал символом уличной еды и домашнего тепла. Для начала приготовьте фарш. Лучше смесь говядины и баранины. Пропустите через мясорубку вместе с луком или добавьте мелко нарезанный лук. Посолите, поперчите и хорошо вымесите, чтобы масса стала эластичной и однородной. В теплой воде растворите яйцо и щепотку соли. Затем постепенно добавьте эту жидкость в просеянную муку, замешивая крутое тесто. Разделите тесто на 6 одинаковых частей. Каждую раскатайте в тонкий круг толщиной около 2 мм. Половину круга воспользуйтесь как основу. На нее аккуратно выложите фарш, отступив от края примерно 2 сантиметра. Накройте начинку второй половиной теста и плотно защипните края методом вилки или пальцевыми зубчиками. Нагрейте хорошее количество подсолнечного масла в глубокой сковороде до средневысокой температуры. Аккуратно опускайте чебуреки одну за другой и жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны, пока тесто не приобретет золотистый цвет и хрустящую корочку. Когда внешняя корочка станет румяной, а внутри вы почувствуете легкий сок, снимите чебуреки шумовкой и дайте стечь лишнему маслу. Затем выложите на бумажные полотенца. Подавать можно с зеленью или ломтиком лимона. И пусть каждая остановка по пути домой будет вкусной. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт.
1: Вам никогда не доводилось видеть старинные фотографии автомобилей? Если да, то вы могли заметить, движущиеся автомобили на снимках получались с овальными колесами. Это было связано со скоростью работы фотокамер. Однако тогда это воспринимали как благо. Считалось, что такие снимки идеально передают стремительность и скорость. Позже художники комиксов и мультфильмов переняли эту особенность и стали изображать автомобили с овальными колесами.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Пресняков. Странник. Живое выступление 2020 года.

Послушайте, видимо, мы будем одной из первых групп, где все ломается. Запомните нас такими.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. История о людях, которые меняли мир не сразу, а через ошибки и конфликты, всегда звучат особенно интересно. В этом выпуске киноафиши речь пойдет о фильме «Джобс. Империя соблазна». Это биографическая драма о становлении Стива Джобса, одного из самых влиятельных предпринимателей нашего времени. Главную роль исполнил Эштон Кутчер. Картина охватывает несколько десятилетий жизни героя и показывает путь от студента и хиппи до главы технологической корпорации. Сюжет начинается с презентации первого портативного музыкального плеера, а затем возвращает зрителя в молодость Джобса. Он бросает колледж, увлекается философией, восточной культурой и экспериментами с сознанием, но при этом ищет собственный путь. Вернувшись домой, он объединяется с другом Стивом и вместе с ним начинает собирать первые персональные компьютеры, буквально в гараже. Компания растет, появляются инвесторы, деньги и слава, но вместе с этим усиливаются жесткость, конфликты и сложные отношения с близкими людьми. Джобс отдаляется от друзей, долго не признает собственную дочь и постепенно теряет поддержку внутри созданной им компании. Кульминацией становится момент, когда Джобса отстраняют от работы в Apple. После вынужденного ухода он создает новую компанию, переосмысливает свою жизнь, а спустя годы возвращается туда, откуда все начиналось. Финал фильма подводит к его второму приходу в Apple и рождению новой философии бренда. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Снято.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: и любящей женщины.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. Нет тебя прекраснее. Живое выступление 2015 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

Отец и мать вдвоем растят троих детей. Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать?

жизни. Обыкновенная семья, каких полно. В ночи двух маленьких детей совсем не видно, а с неба сыпал мокрый снег давным.

0: Интересный факт.
1: В Австралии для предотвращения гибели коал под колесами автомобилей протягивают искусственные лианы из канатов, соединяющие эвкалипты по обе стороны трассы. Животные охотно пользуются этими мостиками.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». Ай-яй-яй. Живое выступление 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

ведь ждала вас так долго, не так ли? А вы явились, увы, в неназначенный час. Вы купили билет на вчерашний спектакль.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

кажется, привидится. С чего недолго загрустить? Не опустись, чтобы обидеться.

0: Авторадио Латвия. Живой звук.
1: За долгую карьеру Доминик Джокер успел поработать с разными российскими представителями шоу-бизнеса. Около половины своей творческой биографии музыкант провел в тени, трудясь за кулисами над песнями для других исполнителей. Ну а в середине нулевых предпринял рискованный шаг. Скажем так, вышел из-за спин тех, для кого когда-то создавал хиты, чтобы заявить о своем таланте в полную силу. Кстати, в интервью Доминику часто приходилось отвечать на вопрос, не собирается ли он уходить от любовной тематики в своих песнях. Певец признавался, что задумывался об этом, но при этом считал, что глубинное чувство является главным движущим фактором. И в этом можно убедиться прямо сейчас. В проекте «Живой звук» песня, которая стала хитом и проложила путь Доминику в большой шоу-бизнес. Ну а в живом исполнении песня звучит куда интереснее.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Интересный факт. Компания Saab. Шведская компания Saab была основана в 1937 году, но сначала производила только военные самолеты. После Второй мировой войны компания решила выйти на новый рынок и наладить производство автомобилей. Первый прототип, получивший название «Ур-Саап», был разработан группой из 16 инженеров. Из них никто раньше не занимался проектированием автомобилей, и только двое имели водительские права.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Дубровин и группа «Фристайл». Ах, какая женщина! Живое выступление 2018 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое.

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

0: подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
2: Ну, кто тебе сказал?
3: Ну, кто тебе сказал?
1: А если вдруг гроза